Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: В Москве 7 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. В правительстве начали обсуждать налоговые послабления для малых и средних предприятий за внедрение в их работу искусственного интеллекта. Сообщается, что среди предложений, которые уже поступили со стороны самого бизнеса, это уменьшение налога на приобретение, удаленный доступ к ИИ-решениям и субсидия разработчику за поставленные ИИ-технологию для небольших компаний. Все эти предложения участники отрасли обсуждают уже вместе с Минцифры, но и в перспективе будут давать тогда льготы по налогам малому и среднему бизнесу при покупке российского ПО из-за реестра Минцифры именно с ИИ-функциональностью. Плюс еще компании смогут уменьшить налог на прибыль и налог по упрощенке, как вариант. И еще одной мерой такой поддержки со стороны государства может стать субсидирование покупки отечественных решений с искусственным интеллектом. В России разработали новый автомобильный бензиновый двигатель. Презентовали его официально на прошедшем в Екатеринбурге форуме «Иннопром». Известно, что он 4 цилиндра, подходит для легковушек и легкого коммерческого транспорта, может использоваться в электрокарах, построенных по схеме последовательного гибрида. Объем нового движка 2,2 литра, мощность 299 лошадиных сил. Главный вопрос, да и самое любопытное, какие автомобили в стране его получат? И вот тут автоэксперты сообщили, что для «Лады» его мощность избыточна. Компания «Solers» занимается локализацией дизельных двигателей, так что и тут тоже нет. Но в итоге среди отечественных легковушек, способных оправдать производство мощного мотора российского 2,2 почти на 300 лошадей, это кроссовер «Волга К-50».

которые начинают сейчас выпускать в Нижнем Новгороде. Ну и продолжая тему движения, давайте вспомним, как выглядят в России велозаезды, которые периодически проходят по разным городам. Ну, хорошо, что еще на планете есть такой город, как Берлин, в котором в эти выходные тоже прошел велозаезд. Только там по улицам проехали примерно 700 обнаженных велосипедистов. Вообще, все легально, все законно, причем все согласовано. И этот голенький маршрут проходил в том числе через Бранденбургские ворота и здание Рейхстага. Сообщается, что голый берлинский велозаезд стал вообще частью проекта «Всемирный велопробег нагишом». Он еще с 2001 года проходит в нескольких городах мира. В столице Германии он прошел впервые. И вот цель этого голенького велозаезда – это показать, что его участники выступают таким образом – за свободу тела, за связь человека с природой и даже каким-то образом за защиту климата и окружающей среды. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!

Радио 7. Гороскоп. Знаки огня. Сегодня вам могут доверить проект, который долгое время считался неприкасаемым. Овны, львы и стрельцы, ваш свежий взгляд поможет сходу найти в нем уязвимые места и перестроить работу в разы эффективнее. Знаки земли. Сегодня конкурентная борьба разрешится сама собой. Тельцы, девы и козероги вам предложат занять освободившуюся нишу. Не примените этим воспользоваться. Знаки воздуха. День принесет вам неожиданную, но приятную финансовую компенсацию. Близнецы, весы и водолеи. Эти средства придут как раз вовремя, чтобы разрешить накопившиеся вопросы. Знаки воды. Держитесь сегодня как можно дальше от споров и агрессивных незнакомцев. Вспыльчивость окружающих и попытка отстоять справедливость могут втянуть раков, скорпионов и рыб в затяжной правовой конфликт. Утро на семи холмах.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Правительство анонсировало сокращение, причем весьма серьезное, срока оплаты дорожных штрафов для владельцев автомобилей с иностранными номерами. Сейчас это 60 дней, а будут одни сутки. Мол, нынешний 60-дневный срок позволяет просто иностранным водителям, это распространенная, к сожалению, практика, просто уезжать из России, не платя штрафы. А по новым правилам, если дорожный штраф не погасить в течение суток со дня вступления постановления в силу, то транспортное средство с иностранным номером просто задержат в стране до погашения задолженности. Законопроект на эту тему поступит на рассмотрение в правительство в сентябре. Далее, уже в феврале 2027-го, его внесут в Думу, чтобы утвердить. Перспектива начала действия вот этих новых правил в отношении авто с иностранными номерами – это финал следующего года. Российские банки расширят критерии для блокировки денежных переводов. Это очень важно на перспективу знать всем нам. В частности, сообщается, при обнаружении на устройстве клиента банковского вредоносного ПО платежи просто перестанут проходить. То есть начнет действовать механизм. Операторы по переводу средств должны будут проверять через банковские приложения, все ли в порядке с гаджетом. Если обнаружат наличие вредоносного программного кода, перевод остановится. Банк запросит подтверждение у клиента на проведение операции, и только с его согласия деньги будут переведены. При этом важно, конечно, что для выявления вредоносных ПО в смартфонах и ноутбуках банки должны будут сначала получить согласие у клиента на такую проверку. Этот механизм собираются запускать с марта в новом году. Власти обсуждают налоговые послабления для малых и средних предприятий за внедрение в их работу искусственного интеллекта. И среди предложений уменьшение, например, налога на приобретение, удаленный доступ к ИИ решениям и субсидия разработчику на поставленную ИИ-технологию именно для небольших компаний в стране. Все эти предложения участники отрасли уже сейчас обсуждают вместе с Минцифры, но и в перспективе будут давать льготы по налогам малому и среднему бизнесу при покупке российского ПО из реестра Минцифры с ИИ-функциональностью. Плюс компании смогут уменьшить налог на прибыль или налог по упрощенке. И еще одной мерой поддержки может стать субсидирование покупки отечественных ИИ-решений. На этом пока что все. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро!
0: Радио 7.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект имел медицинское образование и долгое время работал врачом. Именно во время практики в одной из больниц он начал писать свои первые рассказы, чтобы подзаработать. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
2: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу. Встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
1: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
2: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение...

0: не 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 8 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Правительство анонсировало сокращение, причем очень серьезное, срока оплаты дорожных штрафов для владельцев автомобилей с иностранными номерами. С 60 нынешних дней всего лишь до одних суток. Причина – нынешний 60-дневный срок на практике позволяет, причем массово, к сожалению, иностранным водителям просто выезжать из России, штраф не платя. А по новым правилам, если штраф не погасить в течение суток со дня вступления постановления в силу, то такое транспортное средство с иностранным номером за держит до погашения задолженности. Законопроект на эту тему поступит в правительство на рассмотрение в сентябре. Далее, в феврале следующего года его внесут в Думу, чтобы утвердить. Но и перспектива начала действия новых правил в отношении авто с иностранными номерами – это финал следующего года. Минтранспорт анонсировало, что планирует увеличить число авиарейсов между Россией и Китаем, потому что за первую половину этого сезона пассажиропоток на данном направлении вырос на 50%, в полтора раза, по сравнению с таким же периодом сезона прошлого. Только за первые месяцы в Китай слетали практически 1 миллион наших туристов. В Минтрансе ожидают причем дальнейшего роста перевозок по итогам года, поэтому, собственно, авиарейсов между Россией и КНР будет больше. Напомню, россияне с обычными загранпаспортами могут попасть в Китай без визы на срок до месяца с целью ведения бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей, а также транзита. Вот транзитом через всю нашу страну на автомобиле «Москвич», возраст которого почти полвека, такая экспедиция четверых экстремалов в минувшие выходные побывала в Иркутске, на Байкале, теперь двинулась дальше по Сибири, в Красноярский край, Хакасию, Тыву, Горный Алтай и Алтайский край. Эта команда путешественников, вообще надо вспомнить, совершает самую масштабную автоэкспедицию по России. На старом советском автомобиле ребята едут уже 3,5 года. За это время посетили 36 регионов, собираются проехать по всем 89 территориям. Причем маршруты их «Москвич» проходит и летом, и зимой. Например, в ближайший зимний период анонсируют будет его путешествие по Ивинки. Участники проекта таким образом наглядно показывают, что старое авто для путешествий подходит точно так же, как современный внедорожник, и не обязательно тратить миллионы на подготовку машины. В итоге этот 45-летний «Москвич» вполне может дотянуть в пути до своего полувека, потому что его многолетняя экспедиция пока даты окончания не имеет. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня!

0: На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Король Эдуард VII предлагал объекту рыцарство два раза, и оба раза тот говорил «нет». После того, как мать стала писать персоне письма с мольбами, тот все-таки принял титул. После этого объект стал известен как «сэр».
0: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 17:00 сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Правительство анонсировало сокращение, причем весьма серьезное, срока оплаты дорожных штрафов для владельцев автомобилей с иностранными номерами. Сейчас-то 60 дней, а будут одни сутки. Мол, нынешний 60-дневный срок позволяет просто иностранным водителям, это распространенная, к сожалению, практика, просто уезжать из России, не платя штрафы. А по новым правилам, если дорожный штраф не погасить в течение суток со дня вступления постановления в силу, то транспортное средство с иностранным номером просто задержат в стране до погашения задолженности. Законопроект на эту тему поступит на рассмотрение в правительство в сентябре. Далее, уже в феврале 2027-го, его внесут в Думу, чтобы утвердить. Перспектива начала действия вот этих новых правил в отношении авто с иностранными номерами – это финал следующего года. Российские банки расширят критерии для блокировки денежных переводов. Это очень важно на перспективу знать всем нам, в частности, сообщается, при обнаружении на устройстве клиента банковского вредоносного ПО платежи просто перестанут проходить. То есть начнет действовать механизм. Операторы по переводу средств должны будут проверять через банковские приложения, все ли в порядке с гаджетом. Если обнаружат наличие вредоносного программного кода, перевод остановится. Банк запросит подтверждение у клиента на проведение операции, и только с его согласия деньги будут переведены. При этом важно, конечно, что для выявления вредоносных ПО в смартфонах и ноутбуках банки должны будут сначала получить согласие у клиента на такую проверку. Этот механизм собираются запускать с марта в новом году. Власти обсуждают налоговые послабления для малых и средних предприятий за внедрение в их работу искусственного интеллекта. И среди предложений – уменьшение, например, налога на приобретение, удаленный доступ к ИИ решениям и субсидия разработчику на поставленную ИИ-технологию именно для небольших компаний в стране. Все эти предложения участники отрасли уже сейчас обсуждают вместе с Минцифры, но и в перспективе будут давать льготы по налогам малому и среднему бизнесу при покупке российского ПО из реестра Минцифры.

0: цифры и функциональностью. Плюс компании смогут уменьшить налог на прибыль или налог по упрощенке. И еще одной мерой поддержки может стать субсидирование покупки отечественных ИИ-решений. На этом пока что все. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
1: Радио 7.

0: правильно. Лучшее на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте, у нас вопрос от Сергея из Воронежа, утренний, к завтраку. Почему сырники называют сырниками, спрашивает он, хотя они сделаны из творога? Ну, тут от себя спрошу, кстати, творога или творога все-таки, как утвердиться?
2: Ну, направление-то движение в сторону ударения творог.
3: А все-таки первый
2: слог. Но я по старинке говорю творог.
3: Хорошо.
2: Мне так больше нравится. На самом деле ведь слово сыр это сейчас означает, ну, сыр.
3: Сыр, да.
2: Сыр, да. То, что мыши любят. А когда-то сыр означал творог.
1: Серьезно?
2: Да, и именно от этого древнего значения слова сыр, то есть творог, и получили название сырники. Они сделаны из сыра в том исконном значении, то есть из творога. А на самом деле все эти слова сыр в значении творог, сыр в современном значении, сырник, все они восходят к древнему еще индоевропейскому корню, который так или иначе связан с каким-то кислым молоком, закваской, сывороткой. И слова с таким значением есть и в современных уже языках, конечно, видоизменились. Так что вот это древнее заквасочно-сывороточное значение, к которому восходит слово сыр, которое когда-то означало творог, а теперь значение изменилось, но слово «сырник» сохраняет нам память об этом древнем значении слова «сыр».
1: Невероятно, да-да-да. Спасибо, спасибо большое, друзья. Вопросы свои Владимиру Пахомову оставляйте на сайте Радио 7, отправляйте их через форму конверта в правом верхнем углу.
0: Говорим правильно. Лучшее на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. You and me.

Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов.

0: Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03.21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан С50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
7: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки и соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу. Встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
6: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24. Регистрироваться.
7: Bittrex24. Помогает бизнесу работать. 16+.
8: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
9: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич». Не оферта.
15: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 9 часов утра. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Российские банки объявили, что расширят критерии для блокировки денежных переводов, в частности, при обнаружении на устройстве клиента вредоносного ПО. Платежи просто перестанут проходить. Таким образом, начнет действовать механизм. Операторы по переводу средств должны будут сначала проверять через банковское приложение, все ли в порядке с гаджетом. Если обнаружат наличие вредоносного программного кода, перевод остановится. Банк запросит подтверждение у клиента на проведение денежной операции, и только с этого согласия финансы будут переведены. При этом важный, конечно, нюанс, что для выявления вредоносных ПО в наших смартфонах и ноутбуках банки должны будут сначала получить согласие у клиента на такую проверку. Этот механизм собираются запускать с весны следующего года. С осени в России расширят налоговые вычеты по долгосрочным сбережениям. В Минфине анонсировали, что это затронет скоро работающих родителей, которые делают сбережения в пользу своих детей. С сентября максимальная сумма взносов, с которой можно вернуть НДФЛ, вырастет с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя, который именно формирует долгосрочные сбережения по заключенным в пользу ребенка договорам. Если взносы делают причем оба родителя, сумма логично, с которой можно будет вернуть налог, составит уже 1 миллион рублей на семью. Таким образом, взносы в пользу ребенка позволят каждому родителю вернуть ежегодно до 110 тысяч, семье в целом до 220 тысяч рублей в год. При этом повышенный лимит, что важно, коснется взносов таких с прошлого года. И если деньги в пользу ребенка вносились в 2025 и в этом году, то заявить повышенный налоговый кэшбэк можно будет по долгосрочным сбережениям в пользу детей уже с этого сентября. А прямо сейчас столицы России начали испытывать первую в стране электричку «Ласточка» с системой беспилотного управления высшего четвертого уровня автоматизации. Вот для сравнения, до сих пор в Москве тестировали беспилотную технологию на железной дороге третьего уровня. Это когда в кабине машинист есть, но лишь контролирует работу автоматики, то, что называется, прямо на месте. А новая электричка «Ласточка» сможет полностью сама двигаться по маршруту, распознавать препятствия, тормозить, управлять дверями без машиниста в кабине в принципе. Четвертый высший уровень автоматизации, напомню, как раз и предполагает принципиально другой подход. Человека в кабине больше нет, а вместо машиниста появляется должность машиниста-оператора, который следит за электричкой дистанционно из диспетчерского центра. И в дальнейшем, объявили разработчики, эту технологию будут делать универсальной. То есть ее можно будет устанавливать на любые поезда у нас в стране, которые потом будут перевозить пассажиров без машиниста в кабине. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект интересовался спиритизмом и оккультизмом. В поздние годы жизни он активно участвовал в сеансах, верил в существование фей и даже написал несколько книг, посвященных доказательству жизни после смерти. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Правительство анонсировало сокращение, причем весьма серьезное, срока оплаты дорожных штрафов для владельцев автомобилей с иностранными номерами. Сейчас-то 60 дней, а будут одни сутки. Мол, нынешний 60-дневный срок позволяет просто иностранным водителям, это распространенная, к сожалению, практика, просто уезжать из России, не платя штрафы. А по новым правилам, если дорожный штраф не погасить в течение суток со дня вступления постановления в силу, то транспортное средство с иностранным номером просто задержат в стране до погашения задолженности. Законопроект на эту тему поступит на рассмотрение в правительство в сентябре, далее, уже в феврале 2027-го, его внесут в Думу, чтобы утвердить. Перспектива начала действия вот этих новых правил в отношении авто с иностранными номерами – это финал следующего года. Российские банки расширят критерии для блокировки денежных переводов. Это очень важно на перспективу знать всем нам, в частности, сообщается, при обнаружении на устройстве клиента банковского вредоносного ПО платежи просто перестанут проходить. То есть начнет действовать механизм. Операторы по переводу средств должны будут проверять через банковские приложения, все ли в порядке с гаджетом. Если обнаружат наличие вредоносного программного кода, перевод остановится. Банк запросит подтверждение у клиента на проведение операции, и только с его согласия деньги будут переведены. При этом важно, конечно, что для выявления вредоносных ПО в смартфонах и ноутбуках банки должны будут сначала получить согласие у клиента на такую проверку. Этот механизм собираются запускать с марта в новом году. Власти обсуждают налоговые послабления для малых и средних предприятий за внедрение в их работу искусственного интеллекта. И среди предложений – уменьшение, например, налога на приобретение, удаленный доступ к ИИ решениям и субсидия разработчику на поставленную ИИ-технологию именно для небольших компаний в стране. Все эти предложения участники отрасли уже сейчас обсуждают вместе с Минцифры, но и в перспективе будут давать льготы по налогам малому и среднему бизнесу при покупке российского ПО из реестра Минцифры с ИИ-функциональностью. Плюс компании смогут уменьшить налог на прибыль или налог по упрощенке. И еще одной мерой поддержки может стать субсидирование покупки отечественных ИИ-решений. На этом пока что все. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро.
0: Радио 7.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. Сегодня вам могут доверить проект, который долгое время считался неприкасаемым. Овны, львы и стрельцы, ваш свежий взгляд поможет сходу найти в нем уязвимые места и перестроить работу в разы эффективнее. Знаки земли. Сегодня конкурентная борьба разрешится сама собой. Тельцы, девы и козероги вам предложат занять освободившуюся нишу. Не примените этим воспользоваться. Знаки воздуха. День принесет вам неожиданную, но приятную финансовую компенсацию. Близнецы, весы и водолеи. Эти средства придут как раз вовремя, чтобы разрешить накопившиеся вопросы. Знаки воды. Держитесь сегодня как можно дальше от споров и агрессивных незнакомцев. Вспыльчивость окружающих и попытка отстоять справедливость могут втянуть раков, скорпионов и рыб в затяжной правовой конфликт.
0: Утро на семи холмах.

0: которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы. Реклама.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
2: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 10 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Через 3 недели у нас в стране изменится, причем радикально, правила приема на работу мам с детьми. С сентября работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. Если какой-то работодатель установит этот испытательный срок россиянкам данной категории, это условие в трудовом договоре просто признают недействительным. Далее, таким образом, и увольнение молодых мам в связи с непрохождением испытательного срока тоже будет незаконным. И вот эта новая мера гарантирует стабильные условия труда россиянкам с детьми, еще раз, до 3-летнего возраста. Это главная новация, потому что, напомню, пока запрет на испытательный срок при приеме на любую работу в стране действует только для женщин с ребенком до 1,5 лет. Минтранспорт анонсировало, что планирует увеличить число авиарейсов между Россией и Китаем. Это потому, что за первую половину нынешнего года пассажиропоток на этом направлении вырос на 50%, в 1,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом сезона прошлого. Только за первые месяцы в Китай слетало практически 1 миллион наших туристов. В Минтрансе ожидают и дальнейшего роста перевозок по итогам года, поэтому авиарейсов между Россией и КНР будет больше. Напомню, россияне с обычными загранпаспортами могут в Китай попасть без визы на срок до месяца с целью ведения бизнеса, туризма, посещения родственников и друзей, а также ради транзита. Тем временем, что касается внутрироссийского авиатуризма, тут цены по стране подешевели уже к сентябрю. То есть с началом осени авиакомпании снижают стоимость перелетов по России после финала основного туристического сезона. Правда, есть единственный город, это Сочи, где на осень минимальные тарифы на вылеты с курорта, напротив, выросли. То есть если в среднем минимальная стоимость авиабилетов на внутренних направлениях снизилась до 15% по сравнению с началом августа, а на отдельных маршрутах цены вообще упали наполовину – например, из Калининграда и в Калининград, то Сочи – то самое направление, где билеты не подешевели, а подорожали. В среднем по городам на плюс 10%, чтобы до них долететь по сравнению с началом августа. Но есть и города, куда стало из Сочи в бархатном сезоне вылететь дороже на треть, а то и на 50%. Тут больше всего не повезло рейсам в Новосибирск и в Питер. А все от того, что именно сочинское направление по осени самое массовое по вылетам оттуда, авиакомпании ценники поднимают. Это были новости на радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект дружил со знаменитым иллюзионистом Гарри Гудини, но потом рассорился. Они сильно разругались из-за того, что объект искренне верил в сверхъестественные способности Гудини, а тот посвятил значительную часть своей жизни разоблачению шарлатанов-медиумов. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Правительство анонсировало сокращение срока, причем радикальное сокращение, по оплате дорожных штрафов для владельцев автомобилей с иностранными номерами с 60 нынешних дней всего лишь до одного дня. Причина: нынешний 60-дневный срок на практике позволяет, причем массово, иностранным водителям просто из России уезжать, штрафы не платя дорожные. А по новым правилам, если штраф не погасить в течение суток со дня вступления постановления на этот счет в силу, транспортное средство с иностранным номером задержат до погашения задолженности. Законопроект на эту тему поступит на рассмотрение в правительство в сентябре. Далее в феврале 27-го его внесут в Думу на утверждение. Но и перспектива начала действия новых правил в отношении авто с иностранным номерами — это финал следующего года. Власти обсуждают налоговые послабления для малых и средних предприятий у нас в стране за внедрение в работу их искусственного интеллекта. Среди предложений, которые уже поступили со стороны самого бизнеса, это уменьшение налога на приобретение, на удаленный доступ к ИИ-решениям и субсидия разработчику на поставленное ИИ-решение для небольших именно компаний. Все эти предложения участники отрасли уже обсуждают вместе с Минфином. Но и в перспективе, получается, будут давать льготы по налогам малым и среднему бизнесу при покупке российского ПО из реестра Минцифры с функциональностью искусственного интеллекта. Плюс компании смогут уменьшить налог на прибыль или налог по упрощенке. И еще одной мерой поддержки может стать субсидирование покупки отечественных ИИ-решений. С осени в стране расширят налоговые вычеты по долгосрочным сбережениям граждан. В Минфине анонсировали на этот счет, что это затронет работающих родителей, которые делают сбережения в пользу детей. С сентября максимальная сумма взносов, с которой можно вернуть НДФЛ, вырастет с отметки 400 тысяч до 500 000 рублей на каждого родителя, который формирует долгосрочные сбережения по заключенным в пользу ребенка договорам. Но если взносы в семье делают оба родителя, то сумма, с которой можно будет вернуть налог, составит 1 000 000 рублей. Таким образом, взносы в пользу ребенка позволят каждому в семье родителю возвращать ежегодно до 110 тысяч, а семье в целом до 220 тысяч налогового вычета по рублям в год. При этом повышенный лимит, что важно по времени, коснется взносов с прошлого года. Если деньги в пользу ребенка вносились в 2025 и в этом году, то заявить повышенный налоговый кэшбэк можно будет уже с ближайшего сентября. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать

0: свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Реклама.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.

связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Объект был очень плодовитым автором и, кроме детективов, писал фантастику, пьесы, стихи и публицистику. Он сам считал главным достижением свои исторические романы, а отнюдь не истории про сыщика. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: Вечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Pay ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на MagnitPay.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Exlantix ET. Первоклассный комфорт Exlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир. Собирайте улики.

0: Назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама.
3: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Агент Радио 7. Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье.
1: Фамилию главного антагониста, знаменитого сыщика, объект выбрал не случайно. Так звали братьев-обидчиков из колледжа, которые регулярно донимали объекта насмешками.
2: В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону.
0: В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову
2: и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7».
0: Конец связи.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва»,

0: на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

На связи агент «Радио 7». Прошу вычислить тайную персону. Передаю улику для досье. Самый яркий персонаж объекта – эксцентричный детектив с трубкой, скрипкой и острым умом, который вместе с верным доктором расследует самые запутанные преступления. В нашей стране этот образ стал по-настоящему народным благодаря культовой советской экранизации, где роль детектива исполнил Василий Ливанов. В течение дня соберите все улики, вычислите тайную персону. В 5 вечера сообщите ее имя агенту Олегу Машкову и выиграйте эксклюзивный подарок «Радио 7». Конец связи.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 5 вечера. И свежие новости, как всегда, от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Все причастные к ударам по Белгороду и Нижнекамску понесут суровые наказания. Это следует из заявления российского МИДа. В Москве призвали представители мирового сообщества, профильные международные структуры и независимые СМИ дать оценку действиям Киева. Сегодня утром Нижнекамск подвергся атаке украинских беспилотников. В результате погибли 13 человек, включая одного ребенка. За медицинской помощью обратились 75 человек. Глава Татарстана Рустам Миниханов объявил траур по погибшим. Накануне от украинских дронов пострадал Белгород. Погибли 6 человек, ранены не менее 25. В обоих случаях Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ. Президент проведет там заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Глава государства уже успел осмотреть в Бурятском университете выставку «Дальний Восток». С экспозицией Путина ознакомили руководитель Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава Бурятии Алексей Цыденов. Планируется также, что в рамках поездки в Улан-Удэ президент в режиме видеоконференции примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. Хорватия изменила свое решение относительно виз для участников российской сборной по спортивной гимнастике. 4 из 9 спортсменов, которым ранее отказали, теперь разрешен въезд в страну. Как уточнили в Российской Федерации гимнастики, визы получили Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова, являющиеся основными участницами женской команды. Также визы выданы резервным спортсменам Лейле Васильевой из женской команды и Алексею Усачеву из мужской. Благодаря этому российские гимнасты смогут принять участие в чемпионате Европы, который стартует 13 августа в Загребе. Недостаток солнца был зафиксирован в столице в минувшем месяце. Всего в июне в Москве было солнечно 247 часов, что на 47% меньше климатической нормы. При этом температура воздуха находилась в пределах нормальных значений, об этом сообщает агентство Метеоновости. Норма для июля, добавлю, составляет 294 часа. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот всегда, всегда по понедельникам подмечаю, что и правда, просыпаться по воле сердца и по воле будильника – это две большие разницы, друзья мои. Да. Ну, хотя ваш покорный слуга сегодня и будильник призрел с великой легкостью. Всем привет, здравствуйте. Надеюсь, действительно добрый вечер, смею настаивать.

показывает, что даже вечер понедельника имеет право таковым оказаться. И в компании «Радио 7» на подобный исход гораздо-гораздо больше шансов. Ну, а всем же, кто собирается попытать счастье в игре «Тайная персона», напомню, что шанс на победу у всех одинаковый. Через пару песен приступим к секретной миссии понедельника. Ну, а еще во второй половине часа обсудим литературные новинки в рубрике «Книжная полка». В общем, примерно такие у нас планы на ближайший час. Так что, друзья мои, оставайтесь в компании «Радио 7», и вечер обязательно будет добрым.

Если верить Инексе, с которых на Радио 7 послушали, то вечная любовь все-таки возможна. Ну, мне кажется, это действительно так. Причем каждый из нас может этот тезис подтвердить. Поэтому, друзья мои, любите друг друга, любите Радио 7, и будет вам счастье. Ну, а еще кому-то скоро будет подарок. Да, потому что, напомню, каждый из вас может стать победителем игры «Тайная персона». Для этого всего лишь нужно вылавливать в эфире нашего секретного агента. Он 7 раз на протяжении дня выходит на связь с подсказками, которые помогут вам опознать тайную персону дня. Ну, собственно, кто из звезд мирового масштаба сегодня пытался сохранить инкогнито, мы с вашей помощью узнаем уже через несколько минут. Сразу же, после условного сигнала, присылайте ваш ответ через конверт на сайте radio7.ru и тому, кто же 7-е пришлет сообщение, и подарю экипировку секретного агента Радио 7. Наш фирменный брендированный оверсайз свитшот. Так что вперед и с песней, друзья мои. Удачи!

0: Ну что ж, пришло время срывать покровы. Кто же сегодня прятался? Какая тайная персона скрывалась от вас? В эфире будем узнавать. Ну и седьмое сообщение с правильным ответом прилетело из Новосибирска. Привет, Новосиб, всем, кто слушает в этом городе Радио 7 на FM 92.8. Ну а секретную форму секретного агента сегодня на себя примерит автомеханик по имени Николай. Николай, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Ну, во-первых, мои поздравления. Скажите, пожалуйста, сразу ли вы догадались, кто сегодня скрывался в эфире? Что за тайная персона?
1: Догадался я с последней подсказки.
0: С какой именно?
1: Про героя, который курит трубку. Угу. Который курит трубку. Именно Шерлок Холмс.

0: Да. И кто был загадан сегодня в эфире?
1: Это был Артур Конан Дойль.
0: Да, потому что, знаете, вот очень много вариантов было. И Шерлок Холмс, и Бенедикт Камбербэтч, и Василий Ливанов. Все вокруг да около ходили, но тем не менее, да. Сэр Артур Конан Дойль. Поздравляю вас, Николай. Ждите грузовик с подарками. Передаю ваши контакты эльфам в подарочный отдел. Ну и как вы думаете, что же мы будем слушать сейчас? Вот если Артур Конан Дойл был загадан, как думаете, какая музыкальная тема прозвучит? Такой вопрос со звездочкой.
1: Затрудняюсь ответить.
0: Ну ладно, давайте так. Самый лучший Шерлок Холмс. Это кто?
1: Василий Ливанов.
0: Да, конечно.
1: По моему мнению.
0: И помните ли вы вот этот саундтрек из нашего Шерлока Холмса и доктора Ватсона? Владимир Дашкевич, автор этой музыкальной композиции. И, собственно, в честь сэра Артура Конан Дойла мы послушаем эту мелодию здесь, на Радио 7.

0: такая дата, как День попутного ветра. Мне кажется, отличный повод вспомнить, что даже в самый тихий день можно расправить паруса и двинуться вперед. И сегодня, друзья мои, к вашему вниманию позитивные истории, которые наполняют верой в лучшее и помогают сделать тот самый первый шаг. Ну и напомню, эти и другие книги можно будет найти на Московской международной книжной ярмарке со 2 по 6 сентября. Итак, Нина де Пас, «Год без тебя». Между прочим, впервые на русском языке издается дебютный роман этой английской писательницы. Если в двух словах, то трагедия разделила жизнь Кары на до и после. Родители отправляют ее в Швейцарию, где новые друзья и любовь дают героине второй шанс. Но призраки прошлого не отпускают. Героине предстоит сделать выбор, остаться в событиях той самой ночи или отпустить их и всячески исцелиться. Это эмоциональный роман, который тронет сердце каждого и подарит веру в то, что даже после самой тяжелой потери можно найти в себе силы жить дальше. Далее, Паулина Брен, «Волчицы с Уолл-стрит». Это не просто история финансов, друзья мои, это документ эпохи о том, как женщины десятилетиями пытались пробить тот самый стеклянный потолок на Уолл-стрит. Паулина Брен рассказывает о поколениях героинь, которые не сдавались, даже когда мир оставался закрытым мужским клубом. Книга о смелости, упорстве и вере, что все возможно, даже когда кажется, что двери закрыты навсегда. И напоследок, Гомер, «Одиссея». Путь домой, который длится 10 лет. Через бури, чудовища, магию. «Одиссея» — это не просто какие-то приключения. Главный герой, царь Одиссей, бросает вызов судьбе и богам, чтобы вернуться в родную Итаку. Его путешествие стало символом пути каждого человека. С испытаниями, соблазнами и, конечно, надеждой на возвращение. Мне кажется, идеальный выбор для дня попутного ветра. Ведь «Одиссей» доказывает, если очень хотеть домой, то попутный ветер обязательно подует в твои паруса. Ну, а прямо сейчас в наши паруса будет дуть лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
1: Книжная полка на радио 7.

Стиви Вандер пел сейчас на Радио 7, мол, я просто позвонил тебе сказать, что люблю. Знаете, мне кажется, это даже не песня, а прямо-таки руководство к действию. Вот правда, что наберите свою вторую половинку, признайтесь в любви, вот просто так, без повода.

0: года. Ну, а заодно и скажите, мол, все, выезжаю, ставь чайник. Ну, потому что в столице уже 17:48, совсем скоро рабочий день можно будет оставить в прошлом. Ну, и черту под рабочей частью этого понедельника совсем уже скоро подведут Ace of Base, а прямо сейчас Лауф на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Тяжелый забег. А кто это там впереди?
3: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу. Встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
2: Фух. Всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24 регистрироваться.
3: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. А вот и Михаил Гудков появляется в студии, значит, новостям быть. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. В Геленджике временно закрыли все пляжи в городе и сельских округах, а также запретили выход в море любых плавательных средств. Соответствующее распоряжение опубликовал глава города Алексей Богодистов. Причиной стала угроза атак безэкипажных катеров и беспилотников. Меры введены в целях безопасности на время работы ПВО. Местным жителям и туристам рекомендуется покинуть набережную и не находиться на открытых пространствах вблизи моря. Напомню, 3 августа украинский беспилотник атаковал пляж в поселке Архипа-Озеро Осиповка под Геленджиком. В результате удара погибли 7 человек, 40 пострадали. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от атак на склады предпринимателей. В телеграм-канале регулятора говорится, что малые и средние предприятия смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Кредиторам рекомендуется идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы, и воздержаться от начисления штрафов и пени за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. Как напоминает РБК, ранее бизнес попросил отсрочку по налогам как минимум до конца года из-за атак на склады Wildberries. Почти треть россиян сочли ипотеку самым стрессовым финансовым решением. Из них 41% опрошенных опасаются долгосрочных обязательств, около четверти переживают из-за возможного изменения доходов, 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а каждый седьмой испытывает дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Исследование показало, что половина респондентов минимум дважды за последний год откладывали финансовые решения из-за опасений совершить ошибку. Кроме того, 43% россиян за последние 2 года стали внимательнее относиться к финансовым вопросам и дольше обдумывать решения. Москвичи попрощаются с жаркой летней погодой уже в ближайшие выходные. Об этом сообщил специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, не стоит ждать таких жарких дней, какие были на прошедших выходных, когда столбики термометров поднимались до 30 градусов и даже выше. Со среды в столичный регион придет похолодание. Это будет связано с прохождением атмосферного фронта. Температура воздуха составит 15-17 с плюсом.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Да уж, вот все-таки чем откровенно хорош понедельник, друзья мои, так это тем, что имеет он свойство заканчиваться. Вот этот не исключение. 18.02 в Москве. Мои поздравления тем, кто уже победил к этому моменту первый рабочий день. Ну, а совсем скоро буду еще поздравлять и победителя игры «Третий лишний». Если желаете таковым оказаться, то обязательно дождитесь в ближайшую четверть часа. Приступим. Ну и давайте держать в уме Филиппа Смирнова, который во второй половине часа организует нам виртуальный променад по столице. И, безусловно, все вышеперечисленное под лучшую музыку на все времена, к которой и вернемся. И далее в эфире Рэйчел Агата Кин, она же Рэй, а прямо сейчас Дюран Дюран на Радио 7. Добрый вечер.

Не надо, Наташа. Не тяни свои похотливые ручонки к моему мужчине. Вот примерно об этом только что Рэй и пела на Радио 7. Ну и что тут скажешь? Конечно, сколько вот этих гражданочек, охочих до комиссарского тела. Поэтому, милые дамы, вы там смотрите, приглядывайте за своим кавалером. Вот опять же, чтобы сам по себе не гулял, возьмите его в охапку, да выгуляйте по музею, например. Сегодня, например, победителю игры «Третий лишний» подарю 2 приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж». Все проходит в креативном пространстве «Новый Манеж» в самом центре столицы. Мне кажется, хорошая оказия, чтобы прогуляться со второй половинкой в таком-то месте. Ну и если хотите 2 приглашения получить, то прямо сейчас отправляйте любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Отсчитываю, как всегда, 7-е, и с его автором будем играть совсем уже скоро. Удачи! Редактор

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет московский инженер по имени Никита. Никита, здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Олег, добрый вечер.
1: Никита, а вот знаете, мне кажется, всех людей можно поделить по двум, на два признака: кошатники и собачники. Вот вы к какой категории себя отнесете?
2: Я бы отнес себя к кошатникам.
1: Ага, тем интереснее нам будет играть, потому что сегодня на календаре такая дата, как «Побалуйте свою собаку». И вот знаете, мне подумалось озадачить вас вопросом, какое из трех слов не является названием породы собаки.

0: Готовы?
1: Да.
0: Ну что ж, приступим. Слова следующие. Пхунсан, пробант и помски. Все на букву П. Что из этого не собака? Пхунсан, пробанд и помски. Что лишнее?
1: Ну, помски это... Переживаю. Помски это собака.
0: Уговорите не собачник. Уговорите не собачник. Вы смотрите. Так, ладно, помски вычеркиваем. Пхунсан и пробанд. Что из этого не собака?
1: Пхунсан что-то... Какой-то поезд на Пусан. Что-то корейское.
0: Что-то корейское.
1: Пробанд... Угу. Я говорю, пхунсан, будто бы что-то по-корейски, да. А вот
0: согласен. Пробант... Тем более, да, в корейских традициях любить собак, скажем так. А вот пробант — это что? Ну, что такое? Что такое? И метро, судя по всему, и все остальное. Но пробант — это последнее, Никита, что я от вас услышал. И это же правильный ответ, конечно. Пробант. Никакая это не собака, простите меня. Это персона, с которой начинается составление родословной. Как вовремя, Никита, вы успели дать правильный ответ. Поздравляю, вам достаются два приглашения на мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» на 15 августа ваш. Приглашение, так что желаю вам насладиться визуально. Ну а пока будем наслаждаться музыкой радио 7. И далее в эфире Брайан Ферри, а прямо сейчас София Элис Бэкстер на Семи холмах. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В фестиваль «Усадьбы Москвы» в этом году включены несколько адресов из московской агломерации. Например, Мураново, усадьба имени Тютчева. Еще в 1920 году Владимир Ленин настоял, чтобы тут сделали усадебный музей. Совершенно непонятно, что послужило мотивом к этому решению. Известно, что Ленин высоко ценил поэзию Федора Ивановича Тютчева. Одна из книг лежала у него на ночном столике. Но личная любовь к Ленина к поэзии Тютчева остается одним из любопытных парадоксов в истории культуры. Тютчев был консерватором и последовательным монархистом. В своих стихах часто размышлял о судьбах России и Европы совершенно иначе, нежели это было свойственно вождю мировой революции. И еще, Федор Тютчев никогда в Мураново не жил и не бывал. Его младший сын перевез сюда архив поэта. А сама усадьба – вотчина Энгельгардов, зятем которых был Евгений Абрамович Боротынский. Он как-то традиционно находится в тени большого числа поэтов пушкинской поры. Кто-то, может, да вспомнит про кражу денег и табакерки, из-за которой его выгнали из пажеского корпуса. Кто-то, может быть, напоет строки из знаменитого романса «Не искушай меня без нужды». А кто-то восхитится тем, что молодой Боротынский спланировал перестройку дома тестя по собственному проекту и даже проектировал мебель. Для того, чтобы это узнать, в Подмосковье ехать не нужно. В двух шагах от мэрии, в Вознесенском переулке, стоит дом под номером 6/3, строение 1. Усадьба, чья история тесно переплелась с судьбами крупнейших русских литераторов. Правда, не с Тютчевым. Еще в 1730-х годах в этих стенах рос и взрослел Александр Сумароков, один из основоположников русской литературной традиции, человек, которому суждено было стать голосом новой эпохи в отечественной драматургии. Затем здание приобрел генерал-майор Энгельгард. Именно Лев Николаевич Энгельгард был хозяином усадьбы в ту пору, когда здесь поселился его зять Боротынский. Энгельгард принадлежал к тому поколению русских офицеров, для которых честь и служение были не отвлеченными понятиями, а строгими правилами жизни. Его военная биография, отмеченная походами и сражениями, странным образом оттеняла поэтическую сосредоточенность зятя. В одном доме соседствовали дисциплина армейского устава и свобода творческого поиска, суровая выправка и тонкость лирического чувства. К Боротынскому захаживали в гости многие. И Петр Вяземский, и Денис Давыдов. Но особенной стала встреча с Александром Сергеевичем Пушкиным. В этом доме он читал своему другу главы из повестей Белкина. Уже после Энгельгардов Боротынских в 1866 году в особняк заехал писатель и критик, и общественный деятель Александр Станкевич. В его гостях бывали историки Иван Забелин и Сергей Соловьев, архитектор Василий Шервуд, музыканты Петр Чайковский и Николай Рубинштейн, а также Лев Толстой. А с 1926 по 1959 год в доме жил и работал знаменитый архитектор, академик Иван Владиславович Жалтовский. Об этом напоминает мемориальная табличка на фасаде. И вот неизвестно, вдохновлялся ли он техническими прорывными решениями архитектуры Боротынского. Сходите, посмотрите, будет интересно.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: том, какие страсти порой случаются после заката, только что нам напомнили Тито энд Тарантула. Но, знаете ли, это у них там, за океаном, всякие вампиры и прочее родригищина творятся. У нас же на закате по планам исключительно вечерняя нега под музыку Радио 7. Мне кажется, похоже на план, которого и предлагаю придерживаться. Ну и под занавес этого часа послушаем «Ля Буш». И прямо сейчас Westlife на Семи Холмах. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на Семи Холмах.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Тяжелый забег. А кто это там? Впереди.
6: Команда, которая пользуется Bittrex24. Бесплатный сервис для бизнеса и совместной работы всей компании. Там мессенджер, видеозвонки, соцсеть для сотрудников. Ставят задачи друг другу, встречи в календаре. В CRM продают. Еще и с нейросетью встроенной ускоряются.
5: Фух, всех конкурентов обогнали. Молодцы. Побежали и мы в Bittrex24 регистрироваться.
6: Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
10: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 7 вечера. А вот и Михаил Гудков появляется в студии. Михаил Юрьевич, огласите новостную повестку. Привет.
1: Привет, Олег. Центр избирком выявил у Яблока признаки иностранного финансирования. Об этом заявил представитель ведомства на заседании Верховного суда по иску о снятии партии Яблока с выборов в Госдуму. Согласно полученным данным, в составе федерального списка партии имеются лица, получавшие такое финансирование в период, предшествующий году выборов. В числе контрагентов партии также обнаружены несколько юрлиц, которым поступали средства из иностранных источников. Из всех претензий, предъявленных Яблоку, в Центр избиркоме заслуживающим внимания назвали доводы о нарушении партии интеллектуальной собственности, что является основанием для снятия партии с выборов. Национальная система платежных карт предупредила о сбоях при онлайн-оплате картами иностранных систем, которые с 2022 года ушли из России. В частности, у пользователей может появиться предупреждение на незащищенном подключении. Там напомнили, что национальная система переходит на российские сертификаты безопасности для официальных сайтов и сервисов оплаты. В компании заявили, что это не повлияет на безопасность данных, платежей и работу сервисов. Карты МИР продолжат работать без изменений при покупках в офлайн и онлайн. Россия собрала уже более 70 миллионов тонн зерна с площади свыше 18 миллионов гектаров. Это превышает прошлогодний показатель, сообщили в Минсельхозе. С опережением темпов идут работы в Южном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском федеральных округах. В том числе пшеница собрана более 60 миллионов тонн. Это на 6 миллионов тонн больше, чем за тот же период прошлого года. Кроме того, средняя урожайность пшеницы в текущем году возросла до 41 центнера с гектара. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области. С карты России за год исчезло больше сотни деревень. Речь идет об упразднении опустевших населенных пунктов. Села и деревни-призраки были обнаружены более чем в 10 регионах страны, пишет газета «РУ». На место лидера по итогам года уже второй раз претендует Костромская область. Там уже исчез 21 населенный пункт. В 2025 году в регионе упразднили аж 144 поселка. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
2: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
0: Вот знаете, как-то в нашей парадигме сложилось, что понедельник принято считать днем тяжелым и со всех сторон неприятным. Но, как по мне, вот конкретно этот понедельник получился очень даже ничего. Как минимум, видали, знаете ли, и похуже. Это правда. Но, как ни крути, что было, то было. Во всяком случае, столкновение с реальностью мы вроде бы пережили. Ну, а избавляться от всех авторшоков начала рабочей недели продолжим с помощью любимых песен. И через несколько минут одну из таковых исполнит Гарри Мур, а прямо сейчас Шаная Твейн здесь на Радио 7. Всем привет и легкого вечера.

0: Ка-чинг.
1: Вечер на семи холмах.

если ты счастлив, то просто хлопай в ладоши и радуйся жизни. Вот, вот такой алгоритм действий предлагает Фаррелл Уильямс, которого на Радио 7 послушали. Ну и знаете, вот чтобы быть счастливым, нужно ни за что не угадаете.

именно это бездействие дает нам ресурс для восстановления, что, в свою очередь, способствует лучшему самочувствию и уровню счастья. Ну, знаете, вот сегодня, между прочим, на календаре еще и день лени имеется. Ну, конечно, то, что он выпадает на понедельник, выглядит форменным издевательством над человеком рабочим. Ну и ладно, давайте свое, если уж не днем, то хотя бы вечером наверстаем. В конце концов, целый день мы предавались благородным трудовым порывам, и теперь-то имеем полное право выдохнуть и в блаженной праздности провести, ну, хотя бы часок-другой. Мне кажется, такую малость позволить себе жизненно необходимо. Ну, а фонд для отдыха нам далее организует Limp Bizkit. И прямо сейчас Абба на Радио 7. Добрый вечер.

Limp Bizkit сейчас на Радио 7 пели о том, какие же черти порой водятся в омуте бездонных синих глаз. Ну и знаете, судя по всему, действительно, голубоглазки могут удивить окружающих. Причем удивить могут не только чрезмерной любовью к зеленому змею, как утверждают британские ученые, но еще и своими родственными связями. Потому что, по мнению генетиков, оказывается, все обладатели синих глаз имеют общего предка. Вот где-то плюс-минус 10 тысяч лет назад все люди на планете были исключительно кареглазыми. Но потом у одного человека случилась мутация, вследствие чего глаза резко посинели, и далее этот цвет передавался только лишь его потомкам. Поэтому и правда, синеглазки можете считать себя пусть и дальними, но тем не менее родственниками. А тем временем в столице уже 19:24 и далее на Радио 7 Робби Уильямс и Патрисия Касс, а пока же и Type на семи холмах. Добрый вечер.

о Венерах, томящихся на автобусной остановке. Только что Патрисия К. спел он на Радио 7. Ну и, кстати, да, привет всем, кто сейчас в дороге, всем, кто пытается после долгого рабочего дня поскорее добраться до дома. Надеюсь, что компания Радио 7 делает вашу дорогу все-таки хоть немного приятнее. Ну, а коли так, то не вижу смысла что-то менять. Обязательно оставайтесь с нами. И далее вместе послушаем Aerosmith, затем Beyonce и Alcazar под занавес часа. Ну, а прямо сейчас Белинда Карлайл на Семи холмах. Добрый вечер.

Вечер на семи холмах.

0: Мы хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantics ET. Первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

the passion of the groove.

0: Москве 8 вечера. И долгожданная минутка новостей от Михаила Гудкова. Вот она. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Верховный суд отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина». Его поддержала Генпрокуратура и Росфинмониторинг. Среди оснований для снятия соперников указывалось финансирование кампании в соцсетях, нарушение авторских прав на изображение, экстремизм в предвыборных призывах партии к миру и прекращению военных действий. Представители «Яблока» настаивали на недоказанности оснований для снятия. Напомню, на предыдущих выборах в парламент 2021 года «Яблоко» получило 1,34% голосов, не преодолев 5% барьер прохождения в Госдуму. Все причастные к ударам по Белгороду и Нижнекамску понесут суровые наказания или получат военные возмездия. Это следует из заявления российского МИДа. В Москве призвали представители мирового сообщества, профильные международные структуры и независимые СМИ дать оценку действиям Киева. Сегодня утром Нижнекамск подвергся атаке украинских беспилотников. Погибли 13 человек, 75 пострадали. А накануне атаки подвергся Белгород. Погибли 6 человек, ранены не менее 25. В обоих случаях следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Минтранс предлагает установить государственное регулирование тарифов на проезд. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что исторически общественный транспорт в регионах финансируется по остаточному принципу. В результате появляется большое количество маршрутов с нерегулируемыми тарифами. Перевозчик сам определяет стоимость проезда. В случае перехода на контрактную систему определять параметры движения транспорта будет регион или город, в том числе регулярность, время работы и классы транспортных средств. «Одиссея» стала самым кассовым фильмом Кристофера Нолана за всю карьеру режиссера. Картина преодолела отметку в 1 миллиард и 100 миллионов долларов мировых сборов. Таким образом, кинолента обошла по сборам фильм Нолана «Темный рыцарь. Возрождение легенды» 2012 года. Также экранизация эпической поэмы Гомера стала самым кассовым релизом IMAX за всю его историю, обойдя «Аватар» Джеймса Кэмерона. На этом у меня пока все. Далее на «Радио 7» Олег Машков и «Вечер на семи холмах».
2: На семи холмах. Олег Машков.
0: Ну что ж, очередной, на этот раз 21 час в сутках мы с вами разменяли. Уже вон 8:03 пополудни в столице. И получается, что понедельник мы с вами все-таки преодолели. Это действительно так. Теперь осталась самая малость, как-то отойти от столкновения с трудовой реальностью. Ну и мне кажется, делать это гораздо комфортнее под любимые песни. Так что оставайтесь с нами, продолжим в том же духе. И далее в эфире появится Сабрина Карпентер, а прямо сейчас Beloved на Радио 7. Отличного вечера!

«Оду кофе» в исполнении Сабрины Карпентер на Радио 7 только что послушали. Ну и да, этот напиток, знаете ли, достоин того, чтобы его воспевать. Причем не только музыканты и художники это делают. Вот смотрю, и ученые, например, вот ученые из Ирландии такое исследование опубликовали, в котором утверждается, что у любителей кофе в желудке больше бактерий, которые связаны с позитивным эмоциональным фоном. Да, так что получается, кофе благостно влияет на настроение. Теперь я официально. Хотя вот опять же, это ирландские ученые. И какой кофе они рассматривали? Может быть, тот самый кофе по-ирландски, который с утра стаканчик употребил, и на работу уже как-то, да, особо идти можно и не надо. Но, тем не менее, надеюсь, что к этому моменту у вас уже получилось с работой разделаться. Все-таки 20:11 в столице. И, как мы знаем, делу время, но и потехи часок тоже необходим. Вот предлагаю этот час таковой и посвятить. Ну а далее в эфире Boston и Roxette, а прямо сейчас Джордж Майкл на семи холмах. Добрый

«Уязвимая», ну или «Ранимая», да, наверное, так на русский можно перевести название песни «Roxette», от которых на «Радио 7» послушали. И знаете, друзья мои, вот не так давно попался мне под руки соцопрос, в котором женщины заявляли, что да, наша вот эта вот ранимость и уязвимость в 60% случаев не что иное, как оружие, которым мы как таракана тапком бьем мужчин. Поэтому, да, конечно, по-всякому бывает, но не стоит исключать и манипулятивное проявление вот этой самой ранимости. Ну, хотя, опять же, и мужчины, и женщины все используют свои какие-то маленькие манипуляции в отношениях друг с другом, что лишний раз доказывает. Вся жизнь игра, ну, а жизнь мужчины и женщины — это действительно, знаете, такая игра, порой даже без правил, но чертовски увлекательная. Это правда. А тем временем в столице 2024 и далее на Радио 7 Майкл Джексон и Марай Керри. А прямо сейчас Леона Льюис на семи холмах. Отличного вечера.

Марайя Кэрри на радио 7 пела только что. Мол, ты мое все, моя вселенная, луна и небо, и ничего в этом мире нет важнее тебя. Ну и, знаете, с одной стороны, да, конечно, звучит безмерно романтично, но с другой стороны, какой-то девиацией попахивает как будто. Ну, серьезно, потому что очень похоже на акцентуацию. Вот любой психолог вам скажет, что это, конечно, не психическое расстройство, но такой крайний вариант нормы. Ну и действительно так, потому что жизнь, она же, знаете, не ограничивается только лишь амурной сферой. Много всего прекрасного и приятного, помимо этой вашей любови, имеется. И всего должно быть в достатке. Вот по чуть-чуть, но везде должно быть хорошо. И это будет секретом того самого вселенского счастья. Ну, мне кажется так. И, конечно, друзья мои, вот это самое счастье лично я без музыки «Радио 7» с трудом себе представляю. Поэтому давайте и вернемся к любимым песням. И далее в эфире «One Tickle Tea», а прямо сейчас «Чарли Пут» и «Селена Гомес на семи холмах».

0: Если верить One Tickle T, которых на Радио 7 послушали, то музыка — это вам не просто нотки какие-то. Это прям настоящая панацея, которая как минимум делает жизнь гораздо-гораздо приятнее. Ну а коли так, то обязательно оставайтесь с нами. И далее та самая музыка, даже не просто музыка, а лучшая музыка на все времена, будет звучать на протяжении целого часа, без пауз и перерывов, так что наслаждайтесь. Ну и не забудьте, пожалуйста, что завтра с самого утра мы продолжим наши шпионские страсти в виде игры «Тайная персона». Да, ловите подсказки от нашего секретного агента, собирайте их вместе, анализируйте, ну а в 5 пополудни ваш покорный слуга вернется и будем награждать кого-то из вас как победителя следующего дня. Да. Ну и за сим, пожалуй, все. Всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа

0: Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: I wanna

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: хотим, чтобы вашей любимой музыки стало еще больше. Голосуйте за песни, которые любите. Заходите на сайт radio7.ru, проходите музыкальный опрос и выигрывайте эксклюзивные сувениры. Радио 7. Музыка, которую выбираете вы.
1: Реклама.
2: «Волга» — европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» — движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска, комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

love and you.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: Подробности

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.